0: Кравка.
1: Как? Рома, телефон.
0: Это самое. Юра, Саш.
1: Да.
0: Давай вручную переходить. Лен, ты иди в БО, Саш, а ты вручную.

0: キリン。
1: バカ野郎、そんなに死にてえか。
2: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
3: Я готов допустить, что так оно и было.
2: И впредь не возражайте мне.
3: Не буду.
2: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр?
3: Будьте осторожны, будьте осторожны.
2: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставайте.
3: Я и не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
2: Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задею. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы. От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы-то они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
3: Эскизом Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
2: Копируете? Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему?
4: Отцы, хазурами носит.
2: Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
4: сущности. Рамен, рамен, я на!
2: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
3: Там выше.
2: В ней находилось 111 картин.

0: cara que ele chega. Мало итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры, торшеры, да, торшеры.
1: Воронихина.
0: Ампир, ампир, ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да. А у вас пошел в моду, стал национальным стилем. Ущерб своей самобытности.
1: Мы воевали с Наполеоном,
0: а
1: не с Ампиром.
0: А? Что? А? Что это за... Запах какой?
2: Скажите,
0: интересно.
2: А вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
2: Ну что, вы сразу
0: что
2: сюда
0: за...
2: в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует? Интересно. Вас интересует сама красота или вот просто представление?
2: Нет,
0: об этой красоте?
2: Что вы здесь, честно говоря, поставили?
0: А каким образом?
2: Вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
0: Это запах формалина.
1: Олег, это запах формалина.
2: Мы же почему-то съем замечательную картину. Видим, видим. Это наши люди.
0: Это не здесь запах.
2: Маркиз. Вот, рождение Иоанна.

0: 死に。
1: バカ野郎、そんなに死にてえか。
2: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
3: Я готов допустить, что так оно и было.
2: И впредь не возражайте мне.
3: Не буду.
2: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр?
3: Будьте осторожны, будьте осторожны.
2: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставая.
3: Я и не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
2: Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задею. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы.
4: Я не могу.
2: От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельеф, это они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
3: Эскизом Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
2: Копируете? Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему? Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
4: сущности.
5: В
2: сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
3: Там выше.
2: В ней находилось 111 картин.

0: Какая красота! Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: А, вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры, торшеры, да, торшеры.
1: Торшеры Воронихина.
0: Ампир, ампир, ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Ведь смогу пойти, да.
2: May I ask you a personal question?
1: С Наполеоном,
0: кто
1: с Антипером.
0: А? Что? А? Что это запах такой?
3: Скажите, интересно, а вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: Ну что
0: за...
3: Сюда, в
0: да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Действует. Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Ну, здесь, честно говоря, просто отдыхаться.
0: А каким образом?
3: Сегодня мы с Олегом
1: Константиновичем
3: пришли сюда.
0: Это запах формалина.
3: Замечательная картина. Видим, видим. Это наши друзья. Замок. Маркиз. Вот, рождение Иоанна.